0: Подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Super DJ Radio.
3: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
2: Gottonyang.